0: Sostar Bushow jek anda mare romane grupi Keldrasha. Ande jek seria artiklu razumadam ameanda radio romano te das pedor sostarle differentni romane grupi Bushon sarkae Bushon tai sarmezin lenge tradizii. O Kirill Kozanov avelanda Moskva ande Rusia tai siek romano lingvista kaj ageskerel buciando Södertörns högskola te studieli e differenzi maskar e romane grupi ando Svedo. Та я джес, пенена менго Кирил майбут, па е келдераш група.
1: Е, ворба келдерари, сара ме женас, кадо авел анда гуманитску шип. Анди гуманитску шип, се ворба калдере. Кадо се вадра. Пала кадо ке кадала манушле келдерари, ма англасо керенас, че бути гума и шас? Керенас казая, лашаренас дижи, керенас ведри, Ле бочки, вон сас кузнецуря, сара менде пинен. Чокаинас, анонас, кадала сас ленгая бутя. Лащаренас, анда састри, лащаренас, каренас бутя. Палакадо, пинделенга, кавон сы калдерари. Кавон, кадала сы мануш, кай лащарен ле казая, кай лащарен ле ведри, кадала делуря. Атяден?
0: Ле келдерара, вай е келдераш группа сигина дебутендар сарьеканда ле майбаре романи группи, кай гина джон хисторичне тай виши баса, кай е влах романе группи, кай соси пангле территория саварека на пинджарди сареваллакия. Кай аджесси майбаро котор е Румуния тай уникавер котор анда Эстерупа. Тай хистория виси кавел ке канале Рома шадоутавен слуги вай канагури сайлас о Словерие царкай бушел шведицка анде Румуния. Ласе келдераш группо тетраден крујал интрего лума, пенела менге о Кирил Козанов Майдур.
1: А меже нас кели келдераре, а веле пи Европа, пи авер чима, а веле анду ды кшелай панвардиш баш, кай то каде. А или келдераре трейна кана кай годи, кай камес, анду саку чем, сы калдераря. А меже нас кавон траинас анди кудо чем, кай сыс бут румынуря. Кай бут румынуря сас. Ай анди шип ле калдерашитску. Палакадо кавон траинас куче, сы бут ворби, румыницка ворби. Анди манушка дала кай сетен ле шиба, ай кай жанен кай стерены шип и гумаи. Вон пинен палакадала мануш влах, влашитску группа. Лашитско грубо состр пенен каде. Пенен палай рик, пала чем, кай сас мангал, валахия бушолос. Адес кадосы анди Румыния, эй, атунчи бушолос валахия. Эй, куче трейна скадала мануш, куче май бари шип, гажи каи сас гуманитско шип, май бари май зурали. И кадала гон, кай трейна скуче пеку дотан, вон сас Андиктан трейнас, а тогда, когда ласас ви ловаре, ви калдераре, ви кишиневаре, куда манушка трейна кананди Молдова, он сас ек группа, даш сарпинелпи. А я тунч накляй время, сая, где кэс, кунду трейлас пику дотхан, куда мануш трейнас анди Молдова, куда трейнас анди Банато, сас ружни рига, анди Валахия, тогда.
0: Historia ki dokumentacii si ka ven kele anglune kelderash Roma vilando Švedo po agor de la dešuktoš lato berš, taj kana laspeo dešunjaš lato berš, sas jek pari diskriminacija karin kadal Rom. Taj naslinge slobodota ven jek kotoranda o tem, feriken musaj sas lingote trajin ande cerhi, vende specialni lagera, kaj bušu nas sigena lager. Kado si feri jek kotoranda informacija kaj su sas si kad jender i ringoski parni kenjve vaj vid buk publisovano ando dojezrotu taj dešu štarto berš, kaj si kavele švedoski diskriminacija, tela historija ka ringlerom. Feri kopu šipe vas delpe, sas mindi kade kele rom sa sarađes ulade ande diferentni grupi? O Kiril, ulavel peske gindura amenca.
1: О легом коркуго, он чипинен пипести, он чипинен ка месам ловаря, чипиненас манглал, чипиненас а месам ловаря, а месам калдаря, он пиненас а мегом сам, ленго, ленги ворба сас гом. А вер мануш, ка на камена степинен, ка он декан, ка кадалас и мануш авер, правильно? Ка он трайн анди авер тан, ай карен циту, авер бути карен. Ка менас царто тепинен пиленде, а пиненас, кадала мануш карен бутя Легростенца. Кадала мануш, бутя, карен, чукаин, ганон, вон сы калдарари. Сармия тера палкадо исы авер ворби. А исы ли ворби анда ищип гажикаи, наэнда гумаи. Палкадо кадо авер гум, пененас пеленде, Кавонцы, Калдераре, вон Силоваре, а вон пипести чипиненаскаде, Майангла, вон пиненаскаме Ромсам.
0: Саркайжана си буткай со пандела мекетане са ром крујале лума, ферике сиви баре диференци вај ружиници канавел кај еромане култури, традиции, шипта и вигада. Пале вижанас ке бутан да кадал културални буча паруджон тела врама, тај чимезин са касаве крујале лума машкар диферентни ром. Ферике сосико докај мајзурале сикавелле келдераш роменги традиција те ленго романи пе. O Kiril Kozanov, romano lingvista, ulavel peske kindura menca.
1: Saek, dikas sosi kal manuš, kal gom, tevel pativ kal kalaver manuš, kanavel tu ti gosto, kanavel tu ti manuš, saek turbul ti primisles, ti desles takanu čaju, ti vorbisles li romanes. A teraz, kadosi, tevel pativka manuš, kadosi baridela. Саек, со мај турбул, ти дикен, кадо кал калдераре дэтэд зуралесы, ти не карен ли традиции пырканес? Сар каренас ти папуре, сар каренас ти мануш, мај англал, и ту вака на турбул ти карес, сакаде турбул ти карес. Кадо сэ авер, со мај сэй. Дикэс, саек, мај буд традиции сэй кал калдераре, со даштил ти карел мануш, со наевое ти карел, кадала... Кадала саек, ну, кадо традиции сы. Но саек, турбул ты не крыл манушка до. Кадо сы кал калдераре май бари.